Внимание, внимание! Всем обманщикам делаем печать сердец. Приказано собраться в одну кучу. Идти нам. Или из свиней попытаться превратиться в людей.